мышкой. Долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, бегиня карт. Толпой слабча, гей, дежу, дежу, дежу.